царстве нашем Германе и о Преосвященнейшем архиерее нашем Лаврентии, честнем пресвитерстве во Христе диаконстве,